0: нам бы всякой случай звонили.
1: Что? Что ты думаешь, собирается?
0: От этих пчел всего можно ждать.